Государств Первого Советского Искусственного Спутника Земли возвестил мир. Человечество вступило в космическую эру.